Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит как школа, как способность торчать, избежав укола. Я считал, что лес — только часть полена, что зачем вся дева, раз есть колено, и устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет на эстонском шпиле. Я сижу у окна, за окном осень.

эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожал бензин за последнее время? Нижегородским школам не хватает информатиков и трудовиков. Также о том, встречается ли в области позитивная дискриминация.

0: Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских ХЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожала на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. И женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

limoncello al cervello, un espresso. Perfetto.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом контракте предприятия «Нишэкотранс», сотрудничестве Нижнего Новгорода и «Сухума», строительстве нового химического завода в Дзержинске и инструментах для поддержки бизнеса. Совместное нижегородско-белорусское предприятие «Нижэкотранс» получит контракт на 60 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил по итогам встречи с министром промышленности Республики Беларусь Андреем Кузнецовым. В планах перезапуск производства на территории особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске и расширение линейки продукции. Министр промышленности Республики Беларусь отметил, что проект будет поддержан. В промышленном блоке все задачи абсолютно решаемы. Мы детально проработали каждый этап и по проекту «Нишэкотранс» гарантируем всестороннюю поддержку, сказал Андрей Кузнецов. Главы Нижнего Новгорода и Сухумы подписали новую дорожную карту сотрудничества между городами-побратимами на 2026-2027 годы. Подписание состоялось во время визита мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева в Абхазию. Документ включает 64 мероприятия, которые будут реализованы в 13 ключевых сферах, включая межмуниципальное взаимодействие, инфраструктурное развитие, благоустройство, образование, культуру, спорт и так далее. Предыдущая дорожная карта, подписанная в 2024 году, выполнена полностью. Соглашение о побратимских отношениях между Нижним Новгородом и Сухумом было подписано в 2024 году спустя 13 лет сотрудничества. Как сообщил во время подписания Юрий Шалабаев, за последние два года с участием Нижнего Новгорода был реализован ряд инфраструктурных проектов. В частности, благоустроен сквер в новом районе Сухума площадью около 2 гектаров, создана архитектурно-художественная подсветка объектов культурного наследия. Был проведен международный культурно-просветительский фестиваль «Путь дружбы». На 13 площадках Сухума прошли Дни Нижнего Новгорода, которые посетили около 14 тысяч человек. В прошлом году было запущено прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Сухумом. В 2025 году средняя загрузка рейсов составила 85%, а максимальная доходила до 100%. В Адском районе Нижегородской области готовится к открытию новый завод по производству гипса, сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора. Строительство объекта полностью завершено. Застройщик ООО «Дюна» получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Новое предприятие будет выпускать сыпучий материал гипсовое вяжущее, а также гипс мелкой и средней фракции для нужд строительной отрасли. Мощность конвейерной линии составляет до 192 тонн продукции в сутки, а общая площадь комплекса – почти 3500 квадратных метров. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценивать свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиенты доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Дополнительные возможности предоставляют участие банка в программу государственной поддержки бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешенно, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
5: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
6: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17. В Караганде 18. В Красноярске 19. В Иркутске 20. В Чите 21. В Хабаровске, Владивостоке 22.

0: снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Hello.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о росте стоимости некоторых видов топлива. О заметном росте стоимости полиса обязательного автострахования. Также о том, как часто горожане жалуются на отопление. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожала на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат.

0: 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. И женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
3: В шахматы, что ли, с ним играет?
2: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
3: Так, мне срочно нужен зонт.
2: Зонт. Российская автоматика.
4: ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Энрике Иглесиас открыл новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио. Да он, конечно, не папа. Папа-то мастер баллад. А он, скорее, молодежный герой, невзирая на то, что ему уже сейчас полтинник примерно, да, он все равно молодежным остается певцом. Таким и будет. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Грузов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода Радио Рандеву, который находится в Нижнем Новгороде и вещает на всю планету при помощи разных устройств, приложений и всем остальном, о чем свидетельствуют звонки. А наши слушатели, мы вам всем благодарны. Спасибо, что вы с нами. Софи Эликс Бэкстер, далее.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

радиорандеву 8 часов и 24 минуты. Также в этом часе послушаем музыку, которую нам подарит Beatles всех времен и народов легендарным треком Help. Группа Кино и последний герой Рейжа, Эрос Рамаццотти, Паша Панамо, Мэверик Сапра, Тото. Композиция 83-го года, Африка.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Пришло время рассказать вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в данный момент 5 баллов, движение достаточно плотное, обычно по понедельникам все свободно, но сегодня это не так. Проспект Ленина. От улицы Новикова прибоя до Заречного бульвара ползете со скоростью пешехода 5 км в час. Время прохождения такого участка больше получаса. Будьте внимательны. От улицы Ермолова до Аксакова ползем со скоростью вообще 2 км в час. Время прохождения пробки около 20 минут. Также по 20 минут теряем на движении с малой скоростью от проспекта Ленина до улицы Героя Попова, от Мещерского бульвара до Самаркандской улицы, от улицы Бетанкура до Должанской, от Сергея Есенина до Бетанкура и от Игарской до Донбасской улицы. Все. Успел рассказать о всех пробках. Что касается мостов, они практически все свободны. Максимальный показатель 5 баллов Маритовский в центр и Борский в центр 4 балла. Ну, это, в общем, не очень серьезно. Всем желаю прекрасной рабочей недели. Сегодня понедельник. Напоминаю тем, кто проснулся и еще не понял, что произошло. Понедельник. Пора на работу. Собирайся, дорогой. Все будет хорошо. Я так.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Встречайте. Дом на Авангардной в Канавинском районе, рядом с улицей Березовская. Удобная транспортная развязка, закрытый двор, парковка, европланировки. Дом на Авангардной. Специальные условия в октябре. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожал бензин за последнее время? Нижегородским школам не хватает информатиков и трудовиков. Также о том, встречается ли в области позитивная дискриминация. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году

0: году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожало на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе. Я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Пап, а как печется вкусный хлеб?
4: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне, из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Красивая музыка так украшает жизнь, согласитесь. Папик великолепный. Smart Light, радио-рандеву. А вот хорошая погода, она украшает нашу жизнь. Это уж точно. В данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 15 градусов, а днем будет плюс 20. Представляете? Уже почти середина октября, а плюс 20. Это же шикарно. Солнечно, без осадков. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Удивительные, уникальные, замечательные. Очень.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

электронной музыки. Радио-рандеву 9 часов и 25 минут. Немножко так расслабились мы. Ну, а теперь взбодримся, потому что прекрасное время настало. Мы поздравляем сегодняшних именинников, всех тех, кто родился 12 октября. И в данный момент слушает радио-рандеву для вас специальное сообщение. Друзья, мы искренне поздравляем вас с днем рождения. Любви, мира и счастья желаем от всего сердца. Это честно, это искренне. Пускай ваше настроение будет таким же солнечным, как сегодняшняя погода в Нижнем Новгороде. Итак, рассказываем о некоторых... некотором количестве людей, которые родились в этот день, известных, и вместе с вами будут отмечать этот праздник. Кто-то, конечно, уже только мысленно. В 1350 году в этот день родился московский князь, победитель Орды Дмитрий Донской, а в 1627 году Адриан, патриарх Московской и всея Руси с 1690 года. Он поддерживал Петровские реформы, но выступал против того, что заставляли брить бороды. Он был против курения и иноземной одежды. Вот он боролся с этим, что Петр поддерживал. Он стал первым патриархом, на погребении которого не присутствовал царь. А после его смерти, выборов нового патриарха не проводилось аж до 1917 года. 225 лет назад в этот день родился Михаил Андреевич Милорадович. Граф, генерал от инфантерии, ученик Александра Суворова и сподвижник Михаила Кутузова, герой Отечественной войны 1812 года. Он был генерал-губернатором в Санкт-Петербурге с 1818 года. В 1920 году родилась Антонина Леонтьевна Зубкова. Гвардии капитан. Штурман эскадрильи 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка, один из трех женских авиаполков Красной Армии, был вооружен пикирующими бомбардировщиками, герой Советского Союза. 105 лет назад в этот день родилась Лариса Алексеевна Пашкова, актриса театра имени Вахтангова, народная артистка РСФСР. В 1929 году родился гений, настоящий гений, удивительный и потрясающий, великий актер и великий режиссер Ролан Антонович Быков. По-настоящему народный артист СССР. 95 лет назад в этот день родился Евгений Ефимович Карелов, кинорежиссер, который снял потрясающие фильмы «Нахаленок», «Служили два товарища», «Два капитана», «Семь стариков и одна девушка» и «Дети Дон Кихота». В 1935 году в этот день родился Лучано Паваротти, великий итальянский певец, великий тенор, наверное, самый известный из всех, которые были и будут еще не скоро. В 1939 году родился замечательный актер Юрий Николаевич Васильев. Вы знаете, вот со мной так часто бывает. Я впервые вчера в жизни посмотрел фильм «Журналист» великого Сергея Герасимова. Великий фильм. Но я его как-то смотрел когда-то очень давно отрывками. Тут посмотрел полностью. Необыкновенное удовольствие получил. Это реально шедевр, киношедевр всей планеты. Вот этот фильм «Журналист» Сергея Герасимова. Вот там главную роль играет Юрий Николаевич Васильев, которого мы полюбили, естественно, и знаем каждое его слово, каждый его звук голоса после фильма «Москва слезам не верит», где он сыграл Родиона, этого кинооператора. Да вы нет, знаете, ничего скоро не будет. Одно телевидение, сплошное телевидение. Но он дал почти 40 лет сцене малого театра. Ну и в фильмах тоже снимался. И это две, конечно, гениальнейшие роли. Это «Журналист» и «Москва слезам не верит». Вечная память. В 1940 году родилась Галина Константиновна Стаханова, киноактриса. Она с детства мечтала быть актрисой, но поступать в театральный вуз не решалась. В юности она познакомилась с Верой Пашенной, самой Верой Пашенной, и услышала от нее: у вас много душевной теплоты, вам, конечно, нужно идти играть. Но идите в самодеятельность, оттуда и начинайте. И Галина, она, поскольку стеснялась поступать в вузы театральные, она пошла. Занялась вообще она таким хозяйственным больше делом, связанным был и с театрами,
школами и со спортивными аренами. Она там такой административной работой занималась. Вот. Но параллельно стала играть в студенческом театре МГУ. Стала актрисой этого театра. Параллельно основной работе, обычной. Вот. И одновременно играла на сцене студенческого театра МГУ и затем в театре Романа Виктюка в Доме культуры Москворечи. Это было там в начале 80-х годов. А 79-го года она еще стала играть эпизодические роли в кино. И потом она просто в огромном количестве фильмов снялась. На данный момент примерно 238 на ее счету. И она, конечно же, сейчас является одной из главных кинобабушек наших. И продолжает поддерживать это звание, поскольку она действительно самая яркая. Ну, вспомните хотя бы новогодний фильм «Елки». Вот она там, вот, собственно, главная бабушка и есть. В 1968 году родился австралийский актер театра и кино Хью Джекман. Он, конечно же, Ван Хельсинг, «Престиж» и «Росомаха» в фильмах «Люди Икс». 1976 году в этот день родилась актриса театра и кино Виктория Евгеньевна Исакова. Поздравляем! А в 1977 году родилась певица, выступающая под именем Жасмин. А в 1988 году родилась Паулина Олеговна Андреева. Сначала она хотела быть журналисткой, поступила в своем родном Санкт-Петербурге в университет. 2 года проучилась на журналистку, но потом поняла, что, конечно же, без ее красоты и нежности кино многое потеряет. И пошла в кино. И правильно сделала. Спасибо ей за это. Друзья, давайте еще раз поздравим наших именинников с днем рождения. Желаем всего самого светлого, доброго и прекрасного, и яркого, как сегодняшняя погода в Нижнем Новгороде. Ну и послушаем что-нибудь яркое. Я предлагаю послушать сейчас «Луча на повороте». Он исполняет песню со своим другом Фрэнком Синатром. Мне кажется, это правильная песня в завершении нашего рассказа.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама «Марацци», все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: его счастье. Стань частью меня, больше части. Это больше, чем сердце, больше, чем весь мир. Ты спросишь, про что я? Я про любовь без памяти. Это больше, чем...
1: Любовь без памяти. Заглавная композиция к мюзиклу «Баста», радио «Рандеву», 9 часов и 47 минут. Послушаем дальше еще немножко речитатива приятного, который нам подарит великолепнейший артист и замечательный музыкант Серега, а также его вечные прекрасные подельники Марк Лоренс и Бьянка. И Сацура там еще постоянно у них в этой же компании присутствовал. Легендарная «Лебединая». А мы расскажем вам о том, что происходит в Нижнем на дорогах. Есть некоторое количество ДТТ. Ну что, ДТП. Ребята, вы куда вообще рванули-то все вдруг? В какие-то столкновения. Итак. От улицы Новикова прибоя, от проспекта Гагарина, вернее, до Героя Попова мы ползем со скоростью 6 км в час около 30 минут. От проспекта Ленина до Героя Попова 15 минут, скорость 8 км в час, и остальные пробочки уже быстренько проходят в течение буквально 6-8 минут. Мосты тоже практически все освободились, кроме Мызинского. Из центра 10 баллов, там тоже ДТП.

0: День, максимум два, и мы их закроем. Я говорю.
1: Так точно, полковник.
2: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
3: Старт продаж в новом ЖК «Дом на Баренце» в центре 7-го микрорайона. Развитая инфраструктура, дизайнерские холлы, удобные планировки. «Дом на Баренце». Новый взгляд на жизнь в Сормово. Застройщик ООО «СЗ Капстрой НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проект «Бюст Мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННТК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о росте стоимости некоторых видов топлива, о заметном росте стоимости полиса обязательного автострахования, также о том, как часто горожане жалуются на отопление. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожала на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. И женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу, а

0: 1 миллион из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
2: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом.
1: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Jamiroquai открыл новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Вот хорошие веселые недели я вам желаю. Смотрите, какая погода удивительная. Спасибо, Господи, за то, что ты даришь нам такую красоту. Жить хочется и петь, и даже танцевать. Поэтому все будет обязательно хорошо. Будем с вами слушать музыку в этом часе, который нам подарит Бай Индия, Дюран Дюран, Роксет, Джо Кокер, Крис Ри, Майя Мишель, Капуста Фэшн, Макс, Боб Синклер и Диско Рокса. Прямо сейчас Майкл Джексон и Уилл Смит. Приятного вам прослушивания, оставайтесь в нашей компании. Надеюсь, что эта неделя будет для вас хорошей во всех смыслах.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: I'm not

Симпатичные, милые произведения, современные, которые проживут, конечно, не очень долго, но могут порадовать за это время. А вот Шаде, например, да, это надолго. Ну и так же, как и музыка, которую в этом часе нам подарили.

музыка разная. На первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода звучит и будет звучать. Перейдем все-таки к классике, она нам ближе. Крис Ри Анвич. На этой музыке блюз Алексей будет с вами прощаться. Вы знаете, вот сказали тут, значит, что-то тут атаковали, что-то там, значит, развалилось, что-то отвалилось. Вот, и люди многие страдали. То есть кто-то не мог вызвать себе домой пиццу, кто-то такси и так далее и тому подобное. Я этого ничего не заметил, потому что, да, в субботу была плохая погода, не хотелось говорить, а в воскресенье я вышел пешком пройтись. Не нужно никакое такси. И магазин можно и на рынок прогуляться, потому что погода шикарная. И опять не заметил никаких проблем, потому что все проблемы создает человек себе сам. Помните, вот лишите себя этого. Натуральным нужно жить, это точно. Ваш блюз Алексей, услышимся завтра, как обычно, в 8 утра на

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов» – там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 103 и 4 FM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом сухогрузе Красного Сормова, руководителях комитетов Нижегородского Заксобрания, росте числа социальных предпринимателей и инструментах поддержки бизнеса. Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию, передал заказчику еще один сухогруз проекта РСД-59. Судно прошло полный цикл испытаний. Все характеристики сухогруза полностью соответствуют проектным требованиям. Сухогрузы проекта РСД-59 составляют основу современного отечественного флота класса «Рекоморе». Благодаря конструктивным особенностям они способны работать как на внутренних водных путях, так и в морских районах. Одновременно предприятие осваивает строительство сухогрузов нового типа – проекта КСД-1, создаваемого на базе унифицированного платформенного решения «Платформа номер один». На ее основе ОСК планирует строить различные коммерческие типы судов, включая сухогрузы, контейнеровозы и наливные суда, используя единую базовую архитектуру и максимально унифицированные технические решения. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области 8-го созыва выбрали председателей комитетов. Посты распределились следующим образом. Комитет по бюджету и налогам возглавил Александр Шаронов. Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Наренков. Комитет по жилищно-коммунальной инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Олег Кирица. Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков. Комитет по социальным вопросам Наталья Смотракова, Комитет по агропромышленному комплексу, экологии и лесному хозяйству Игорь Тюрин, Комитет по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов. Таким образом, свои посты сохранили 7 председателей комитетов предыдущего созыва. Новым главой комитета стал только представитель КПРФ Олег Кирица. Ранее комитет по транспорту возглавлял Владимир Солдатенков. Нижегородская область вошла в топ-10 регионов страны по приросту социальных предприятий за сентябрь 2026 года, сообщили в правительстве региона. Число таких предприятий увеличилось на 59. По темпам прироста регион занял 6-е место в России и 2-е в Приволжском федеральном округе. Сейчас в реестре Федеральной налоговой службы числится 444 социальных предприятий Нижегородской области. Это 4-е место среди регионов страны. Положительная динамика отмечена не только в Нижегородской области. По данным Фонда региональных и социальных программ «Наше будущее», рост числа социальных предпринимателей зафиксирован в 49 регионах на 560 компаний. Получение такого статуса дает доступ к льготному финансированию, грантам и другим мерам поддержки. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценивать свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиентам доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Дополнительные возможности предоставляют участие банка в программу государственной поддержки бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений, взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожал бензин за последнее время? Нижегородским школам не хватает информатиков и трудовиков. Также о том, встречается ли в области позитивная дискриминация. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожала на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 миллиона

0: 800 тысяч приглашений на работу, 1 миллион из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

глаза в глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все летело вверх дном, ты мне шептала: держись. И мы держались за руки, жмуря глаза наверх, туда, где синее небо льется сквозь облаков кроличий мех. И солнце светило в наш райский сад, тянуло, как руки, свои лучи. Я так хочу вернуться назад.

0: мы сидели молча, смотрели глаза в глаза. Мы сидели молча, смотрели глаза в глаза. Мы сидели молча, смотрели глаза в глаза. Я так хочу вернуться
1: назад. Это Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пап, а как печется вкусный хлеб?
5: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне, из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Планировали однокомнатную? Не уменьшайте планы. В гранд-квартале Бетанкур от ННТК можно выбрать двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной. Больше пространства для жизни, работы, отдыха и ваших новых идей. Та же цена и на одну комнату больше. ООО «СЗ ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Подробности на ннтк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожал бензин за последнее время. Нижегородским школам не хватает информатиков и трудовиков. Также о том, встречается ли в области позитивная дискриминация. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожала на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
8: Шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче. Зонт у него. Самый

0: Теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
1: Так, мне срочно нужен зонт.
0: Зонт. Российская автоматика.
2: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: А подножие гор, на которые нам еще предстоит забраться, группа «Аха» в начале нового музыкального часа на радио «Рандеву». Меня зовут Андрей Лазарев. Друзья, здравствуйте. Ближайшие 3 часа проведем вместе. Обещаю вам хорошую музыку и поддержать вас в любых начинаниях. Пожалуй, мне кажется, большего для понедельника и не нужно. 12 октября на календаре, 16 градусов тепла сейчас. Завтра до 19 тепла обещают синоптики. Это будет, пожалуй, самый теплый день на этой неделе.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
2: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. 3 вида отделки на выбор. Застройщик ООО «СЗ «Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о перспективах строительства высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода, месте Нижегородской области в рейтинге материального благополучия населения, новом химическом заводе в Дзержинске и инструментах для поддержки бизнеса. Российские железные дороги начинают работу над техническим обоснованием высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. В апреле 2026 года стало известно, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Нижний Новгород-Казань вошла в обновленную схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Протяженность ВСМ составит 770 километров. Она пройдет через Нижний Новгород, Дзержинск, Володарский, Балахнинский, Богородский, Лысковский, Спасский и Вратнинский муниципальные округа. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что проект в случае его реализации расширит возможности региона во всех сферах. Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения по данным исследования РИА Рейтинг. По итогам 2025 года показатель региона составил 75,38 балла. В рейтинге за 2024 год Нижегородская область занимала 20 место. Топ-3 рейтинга составили Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. В первую десятку также вошли Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Московская область, Москва и Камчатский край. Замыкает рейтинг с показателем 3,41 Республика Ингушетия. Положительная динамика наблюдается в большинстве российских регионов. Итоговый рейтинговый балл вырос в 64 субъектах. Госэкспертиза одобрила строительство завода синтеза реагентов различного назначения в Дзержинске. Производство будет размещено на площадке действующего предприятия АК «Полимер». Инвестором проекта выступает ООО «Ситоген». Объем вложений составит почти 1 000 000 000 рублей. В прошлом году компания-инвестор стала резидентом особой экономической зоны «Кулибин». НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценить свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиентам доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Дополнительные возможности предоставляют участие банка в программу государственной поддержки. Бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
3: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана точкой «Р».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98. Радио
0: Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожал бензин за последнее время, нижегородским школам не хватает информатиков и трудовиков, также о том, встречается ли в области позитивная дискриминация. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожало на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Женщины Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.
7: Вы слушаете радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: ЖК-квартал «Заречный» в Ленинском районе. Все рядом. Парк, торговый центр, метро, квартиры с отделкой, подземный паркинг, кладовые. Скоро ключи. Скоро ключи. Застройщик ООО «СЗ Бизнес» «Строенная» проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На радио Рандеву.
3: Друзья, здравствуйте. Это программа «Про финансы» на радио Рандеву. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», финансовый эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Павел, сегодня хотелось бы выяснить и узнать, что такое ETF и BPIF.
4: Мы общались какое-то время назад про открытые фонды, но самый популярный сейчас инструмент — это биржевой фонд, то есть на Западе он называется ETF, а у нас в нашей терминологии это BPIF, то есть биржевой паевой инвестиционный фонд. Соответственно, его очень просто купить, просто в приложении брокерском вы можете выбрать тот или иной фонд, а их очень много. На сайте Московской биржи можно посмотреть их список и какие стратегии эти фонды реализуют. Самые популярные фонды — это так называемые фонды ликвидности. То есть они, ну, это прямой аналог, можно сказать, накопительного счета в банке. Фонд растет в цене каждый день за счет того, что он просто пользуется тем, что размещает средства вкладчиков на денежном рынке Московской биржи. Очень надежный инструмент, который дает примерно ставку Центрального банка. Да, то есть если она сейчас вот 14, ну а ориентировочно вкладчики BPIF, они заработают на 0,2 годовых меньше. То есть это плата за инфраструктуру, плата за управление. В чем прелесть этого фонда? В том, что там есть так называемый компаунтинг, то есть сложный процент. Потому что фонд размещает деньги ежедневно, он ежедневно их получает назад и на следующий день размещает уже большую сумму. Да, то есть здесь получается эффект сложного процента. При доходности где-то в районе там 14% на горизонте года инвестор может рассчитывать не на 14, а на большую сумму, там в районе 15%. И в отличие от банковского депозита, вы можете выходить и заходить каждый день, ликвидность в этих фондах очень высокая, но если вы долгосрочный инвестор, банки за проценты вы заплатите налог при определенных условиях, да, на доход, вот, а если вы больше 3 лет держите и не продаете BPIF, помимо того, что у вас там проценты капитализируются, при продаже вы можете получить налоговые льготы, то есть о чем мы тоже говорили ранее, то есть до 3 миллионов за каждый год владения этим фондом. Поэтому для тех, кто предпочитает долгосрочные вклады, этот инструмент является очень неплохим. То есть, опять же, если ставка растет, доходность по этим фондам растет, а вклад, если вы, допустим, на год открыли, то вот, соответственно, вы сидите по старой процентной ставке. Вот. Ну и наоборот, то есть если ставка снижается, то в этом случае долгосрочный вклад с более высоким процентом, конечно, выгоднее. Вот. Но все-таки BPIF очень популярный инструмент, в них находится там миллиарды рублей, так что как раз рекомендуем рассматривать для припарковки денег.
3: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», финансовый эксперт с 20-летним опытом Павел Корчагин. Это программа «Про финансы» на радио Рандеву.
0: «Про финансы» на радио Рандеву.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: больше рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Listen to Radio Rendezvous.
1: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
2: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о росте стоимости некоторых видов топлива. О заметном росте стоимости полиса обязательного автострахования. Также о том, как часто горожане жалуются на отопление. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожала на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. И женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом.
5: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об участии Нижегородской области в выставке «Золотая осень», льготном финансировании экопроекта в Арзамасе, поставке в регион новых автобусов и инструментах для поддержки бизнеса. Более 40 нижегородских предприятий представляют свою продукцию на главном агрофоруме страны – Всероссийской выставке «Золотая осень». Стенд с нижегородской продукцией осмотрела министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. На стенде, в частности, представлены беспилотники для обработки полей, препараты для повышения урожайности и восстановления почв, проект геномной селекции коров и продукция сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство – это отрасль, которая, несмотря на все вызовы, показывает стабильный рост, отметил заместитель губернатора Егор Поляков. За январь-август 2026 года валовое производство мяса выросло на 11%, яиц – на 9%. Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по производству картофеля. Российский экологический оператор предоставит проекту по созданию межмуниципального комплекса по обращению с отходами в Арзамасском городском округе более 3 300 000 000 рублей льготного заемного финансирования. Об этом сообщил директор РЭО Павел Косов. Сейчас проект находится в стадии реализации. Предполагается, что ежегодно предприятие будет обрабатывать 160 тысяч тонн отходов. Из них 50 тысяч тонн будут утилизироваться методом компостирования. План-график строительства комплекса был подписан в 2022 году на конференции ЦИПР. Тогда предполагалось, что объем инвестиций в проект составит около 2 миллиардов рублей. Павел Косов в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетил строящийся комплекс в Арзамасе, а также экопромышленный парк в Дзержинске, специализирующийся на переработке вторсырья. Государственная транспортная лизинговая компания передала Нижегородской области 25 новых автобусов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Автобусы отечественного производства также получили Челябинская, Свердловская, Московская, Ульяновская, Тюменская, Новосибирская и Воронежская области, Краснодарский и Пермский края. Автобусы производства ПАС модели «Вектор Некс» предназначены для ООО «Мещеряков» и компании. После оформления необходимых документов они выйдут на маршруты общественного транспорта. Планируется, что это произойдет до конца ноября. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценивать свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиенты доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Дополнительные возможности предоставляет участие банка программа государственной поддержки бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное, хороший тостовый хлеб.
2: Точно. Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично. Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно.
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Имплант 52 за сертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. Имплант 52 – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. Имплант 52 – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожал бензин за последнее время. Нижегородским школам не хватает информатиков и трудовиков. Также о том, встречается ли в области позитивная дискриминация. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожало на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
4: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.
5: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Клубный дом «Покровский премиум». Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис. Закрытый двор. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Кочетов» в историческом центре.
3: Застройщик ООО «СЗ Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эти песенки весело, сейчас, но дальше как? Иронично все эти вопросы, я тех, чего мнения не спрашивал. Но на этом пути каждый шаг для меня самый важный шаг.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННТК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» — вашего поля ягодка. ООО «ННТК» — автозапроектная декларация на сайте наш.ком.рф.
0: Новости.

0: Мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожала на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. И женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
3: Так, мне срочно нужен зонт.
4: Зонт. Российская автоматика.
5: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.
6: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву», «Видео Геймс», Элизабет Грант, она же всем известная в мире как Лана Дель Рей, в начале часа ее главный хит. Добрый день, друзья, здравствуйте. Сегодня 12 октября, это понедельник, плюс 18, совершенно неожиданно, очень тепло. Не знаю, радоваться или нет, прошлой осенью тоже было все очень тепло и долго, а потом январь и февраль нас завалило снегом. Вся неделя будет теплой, плюс 18 сегодня, 19 завтра, среда плюс 18, четверг 17, пятница 18, выходные 16-17, 3 балла на улицах Нижнего Новгорода

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
3: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Блистательная канадская вокалистка Селин Дион в нашем эфире. Кораж, да. Такой легкий кураж в понедельник необходим для того, чтобы пройти неделю мощно, красиво и эффективно, и встретить пятницу, которая совсем скоро случится. Время летит с дикой скоростью, вы это знаете. Ну, а я его буду подгонять вместе с Friday I'm in Love и командой The Cure. Совсем скоро Sky Fashion, Give Me Back My Son и Aira Smith, It's Amazing. В студии радио «Рандеву» с вами Руслан Станчев. Добрый день, друзья. Оставайтесь вместе с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом контракте предприятия «Нишэкотранс», сотрудничестве «Нижнего Новгорода» и «Сухума», строительстве нового химического завода в Дзержинске и инструментах для поддержки бизнеса. Совместное нижегородско-белорусское предприятие «Нишэкотранс» получит контракт на 60 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил по итогам встречи с министром промышленности Республики Беларусь Андреем Кузнецовым. В планах перезапуск производства на территории особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске и расширение линейки продукции. Министр промышленности Республики Беларусь отметил, что проект будет поддержан. В промышленном блоке все задачи абсолютно решаемы. Мы детально проработали каждый этап и по проекту «Нишэкотранс» гарантируем всестороннюю поддержку, сказал Андрей Кузнецов. Главы Нижнего Новгорода и Сухумы подписали новую дорожную карту сотрудничества между городами-побратимами на 2026-2027 годы. Подписание состоялось во время визита мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева в Абхазию. Документ включает 64 мероприятия, которые будут реализованы в 13 ключевых сферах, включая межмуниципальные взаимодействия, инфраструктурное развитие, благоустройство, образование, культуру, спорт и так далее. Предыдущая дорожная карта, подписанная в 2024 году, выполнена полностью. Соглашение о побратимских отношениях между Нижним Новгородом и Сухумом было подписано в 2024 году спустя 13 лет сотрудничества. Как сообщил во время подписания Юрий Шалабаев, за последние два года с участием Нижнего Новгорода был реализован ряд инфраструктурных проектов. В частности, благоустроен сквер в новом районе Сухума площадью около 2 гектаров, создана архитектурно-художественная подсветка объектов культурного наследия. Был проведен международный культурно-просветительский фестиваль «Путь дружбы». На 13 площадках Сухума прошли Дни Нижнего Новгорода, которые посетили около 14 тысяч человек. В прошлом году было запущено прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Сухумом. В 2025 году средняя загрузка рейсов составила 85%, а максимальная доходила до 100%. В Ватском районе Нижегородской области готовится к открытию новый завод по производству гипса, сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора. Строительство объекта полностью завершено. Застройщик ООО «Дюна» получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Новое предприятие будет выпускать сыпучий материал гипсовое вяжущее, а также гипс мелкой и средней фракции для нужд строительной отрасли. Мощность конвейерной линии составляет до 192 тонн продукции в сутки, а общая площадь комплекса – почти 3500 квадратных метров. НБД Банк продолжает поддерживать предпринимателей, помогая им решать текущие финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. Начальник кредитного управления банка Дмитрий Федюнин подчеркнул, что сейчас предпринимателям критически важно внимательно оценивать свои возможности и заранее планировать дальнейшие шаги. НБД Банк более 30 лет работает с малым и средним бизнесом. Клиенты доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проекта. Дополнительные возможности предоставляет участие банка в программу государственной поддержки бизнеса. НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией МСП и региональными гарантийными организациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Крик

Группа «Сироткин» в нашем эфире. Коллектив, который с 2015 года радует нас хорошей музыкой. Ну, особенно, конечно, песня «Выше домов», «Водопадом», «Август», «Герои». Ну, в общем, большая очень у коллектива коллекция хитов. Энрике Иглесиас, представитель яркого семейства. Самый большой его хит прямо сейчас на 103.4 FM.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to «Радио Рандеву».
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на «Радио Рандеву».
10: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в город вернется сезон аудиовизуальных перформансов, о новых рекордах рождаемости в Нижегородской области. Но в начале выпуска о косвенной причине этих рекордов. Мат-капитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1.5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской

Образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного

Рады Войрос Рамазотти и великий Лучано Паваротти в нашем эфире. Сегодня день рождения у Паваротти. Ему бы могло

один год. Выдающийся тенор, оперный певец. Он, по сути, произвел оперную революцию, если хотите, его верхнее «до». Всю его карьеру стала его отличительной визитной карточкой. Ну и, конечно, концерты в разных Колизеях, и в Вероне, и в Риме, с современными музыкантами, да, Паваротти и друзья. Выдающийся музыкант ушел из жизни в 2007 году. Дома он родился в Модене, это Адриатика на берегу моря. И до последнего дня уже болеет, друзья. До последнего дня Паваротти брал уроки вокала. Представляете, великий Паваротти. Лучший тенор 20 века, второй половины, брал уроки вокала. Он считал, что тренироваться нужно всю жизнь. Он считал, что он несовершенен и что нужно идти, делать. И это во всем, друзья. Что поливаете, то и растет. Обычно я это говорю на своих мастер-классах по публичным коммуникациям, когда в буквальном смысле показываю людям, как открыть рот и повести за собой людей. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Хорошего вечера вам. Сегодня 12 октября. Хорошая погода будет всю неделю, но это совсем не вяжется с моими биоритмами, но я сопротивляюсь, терплю. Гости из будущего продолжают мой эфир сейчас.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вами радио «Рандеву». «Left My Home», да, последние считанные метры, километры до дома. Это «Kings of Leon» в нашем эфире, еще одно классическое произведение. 6 баллов на улицах Нижнего Новгорода пробки. Работающий из последних сил Яндекс нам это показывает в эту секунду. 6 баллов, желтая зона. Все-таки машины выехали и двигаются, разъезжаются по домам. Хорошей вам спокойной дороги домой. Плюс 17 сейчас в Нижнем Новгороде. Сегодня удивительно тепло и даже жарко местами. Мне, по крайней мере, завтра еще теплее. Плюс 19. Среда плюс 18. Четверг 17. Пятница 18. Суббота плюс 17. Воскресенье плюс 16. Ну, то есть до выходных. А вот в понедельник уже плюс 6. И, видимо, это будет финал бабьего лета этого странного теплого октября. Я Руслан Станчев. Надеюсь, у вас все хорошо. Совсем скоро Сергей Сироткин и Depeche Mode. Также Телепорт и Феникс. Прямо сейчас «Танцы минус» и суперхит из 90-х, песня «Город».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: ЖК «Сормово парк». Квартиры с кухней-гостиной, закрытый двор и подземный паркинг. Рядом садик, школа и зоопарк. Специальные условия в октябре. ЖК «Сормово парк». Выбор за тобой. Застройщик ООО «Сазагентстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Новый российский проект называется «Телепорт». Мне кажется, ребята из Санкт-Петербурга, но, по крайней мере, успокаивает то, что это живые люди, а не искусственный интеллект. И это замечательно. Хорошая музыка, хорошо сделанная. Романтика современная, городская. Песня «Странники». Совсем скоро Дин Льюис с кавером на «Crowded House», «Fall at Your Feet», «Феникс» и их суперхит «If I Ever Feel Better». В финале часа легендарный ансамбль «Beatles», основоположники всей современной музыки «Help», «I Need Somebody» и группа «Кино». «Доброе утро», «Последний герой» тоже прозвучит в нашем эфире. Я Руслан Станчев, здравствуйте, хорошего вечера вам. Плюс 17, и это если говорить о погоде, и пробки 6 баллов по-прежнему. Еще один российский музыкант

нужно пообещать молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Can be a start, feels like a barbarian, yeah, still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Харрисон соло-гитара, Джон Леннон вокал и ритм-гитара, и Пол Маккартни бас-гитара и вокал. Выдающийся дуэт Маккартни и Леннона, авторы музыки, ну почти всей музыки на Битлз, хотя и Харрисон писал Ринго Стар. Выдающийся коллектив, который является основоположником всей современной музыки, абсолютно всей. Все вышли из Битлз. В финале часа Виктор Робертович Цой. Доброе утро, последний.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какие цены на бензин уже считаются необоснованными. О том, какими вирусами предпочитают болеть нижегородцы. Также о росте маткапитала и рождаемости в регионе. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. Маткапитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятия во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации.

0: зонт. Покупайте на сайте, установите до холодов. О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
1: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Pecho Boys, дуэт из Англии, ребята из зоомагазина. Кстати, они впервые появились в 1981 году. Представляете, 81 год. Один из самых успешных коммерческих проектов Великобритании. 20 синглов этого коллектива были на вершине, были в десятке разных чартов. Ну, действительно, классики, живые классики. Нилу Тенненту 72, Крису Лоу 67. И они, кстати, продолжают давать концерты. Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Я Руслан Станчев. Это старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Плюс 16 сейчас. Сегодня был хороший теплый день. Обещает быть такая вся неделя. Осадков не ожидается. Завтра плюс 19. Среда плюс 17. Четверг плюс 15. Пятница плюс 17. Выходные суббота 16. Воскресенье 13. Следующий понедельник уже 9 градусов максимум. И на улицах есть машины, и их количество Яндекс.Маркет

сервис Яндекс.Пробки оценивает в 5 баллов. Желтая зона. Еще один суперхит из 80-х. У меня даже была пластинка этой группы Баккара в детстве, винил. Yes, sir, I can boogie, да, я готова станцевать буги. Это Софи Эликс Бекстер, ее версия.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

нашем эфире выдающийся музыкант. Он, кстати, признался, что уже забыл свое настоящее имя. Его зовут Гордон. Он родился Гордоном, да. И он говорит, что на Гордона он уже не откликается вообще. Представляете, да? Всю жизнь прожить с именем Sting. Sting, Shaggy, и это музыка Эндрю Ллойда Вебера. Это классика мировой музыки. Любовь меняет все. И это золотые слова, друзья. Скоро послушаем Bee Gees, трио из Австралии, еще одни классики мировой музыки. Барри Джип, кстати, еще жив, к счастью. Француз Адетта, современная музыка, французская диско, Ля Морке Скул. Итальянцы Петро и Тони, Слейтер и их суперхит Дэнс. Шаде, Smooth Operator, тоже появится скоро, как и Дуа Липа, Swan Song. Песня «Лебедей», Моби, Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать», все это на радио Рандеву, как и еще одна песня, которую вы знаете. Сара Брайтман и Андреа Бочелли. Великолепные дуэты, одна из лучших песен о любви.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву Найт Фива». «Ночная лихорадка» — это трио Bee Gees. Они из Австралии. Вообще считается, что это один из самых успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Они продали, внимание, 220 миллионов своих пластинок, друзья. 220 миллионов классики. Сейчас жив только Барри, самый старший брат из всех трех братьев Джип. Да, он пережил своих младших братьев, но, конечно, фантастическое наследие музыкальное. Ну, а Барри 80 лет, и он, к слову, продолжает выступать на каких-то закрытых частных вечерах и посещать общественные мероприятия. Night Fever на 103.4 FM. Я благодарю вас, друзья, за ваше внимание. Хорошей вам дороги домой. Услышимся в эту пятницу здесь на 103.4 FM. Оставайтесь сильными. Я Руслан Станчев. Всего хорошего.

0: Très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Петро и Тони.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в город вернется сезон аудиовизуальных перформансов? О новых рекордах рождаемости в Нижегородской области. Но в начале выпуска о косвенной причине этих рекордов. Мат-капитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: смертных осадков.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого горького.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК, автозапроект, декларация на сайте nasho.com.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какие цены на бензин уже считаются необоснованными. О том, какими вирусами предпочитают болеть нижегородцы. Также о росте маткапитала и рождаемости в регионе. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. Маткапитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1.5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
10: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в город вернется сезон аудиовизуальных перформансов, о новых рекордах рождаемости в Нижегородской области. Но в начале выпуска о косвенной причине этих рекордов. Мат-капитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятия во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какие цены на бензин уже считаются необоснованными. О том, какими вирусами предпочитают болеть нижегородцы. Также о росте мат-капитала и рождаемости в регионе. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. Мат-капитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервал» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятия во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом.
5: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: В начале центральной недели осени нас с вами ждет очередная волна бабьего лета с температурой от 10 до 16 тепла. В середине недели должно похолодать до 3-10 градусов и всю неделю без заметных осадков.

0: и 4 FM.
1: Где-то есть корабли у священной земли.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Когда в город вернется сезон аудиовизуальных перформансов?» О новых рекордах рождаемости в Нижегородской области. Но в начале выпуска о косвенной причине этих рекордов. Маткапитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город. Come here, baby.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какие цены на бензин уже считаются необоснованными. О том, какими вирусами предпочитают болеть нижегородцы. Также о росте маткапитала и рождаемости в регионе. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. Маткапитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды четвертый месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятия во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожал бензин за последнее время? Нижегородским школам не хватает информатиков и трудовиков. Также о том, встречается ли в области позитивная дискриминация. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских АЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожала на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. И женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

передумал.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Пиши, когда едешь, и если не

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какие цены на бензин уже считаются необоснованными. О том, какими вирусами предпочитают болеть нижегородцы. Также о росте маткапитала и рождаемости в регионе. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлен

0: и объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятия во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в город вернется сезон аудиовизуальных перформансов? О новых рекордах рождаемости в Нижегородской области. Но в начале выпуска о косвенной причине этих рекордов. Мат-капитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятия во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.